Черный самолет под единым солнцем ползет человек. Я тем под этого неба, пролетя небоскребами, кроме корней. Рыбные палочки в перемешку с овощами, женская госпушка, шерсть пачка классная, так статуя модели земля. Зубленные пальцами воюю с голоском, холдер рвется к водке. Я покачиваюсь, передвигаюсь на волнах, детей сладкие вены текут по рекам, странные стены. Ладно, уже прячет город, и лодника берет скоро. Наша вот здесь сегодня на кайзу.

0: Облако придется на счастье, я возвращаюсь по каплям обратно на землю. Воплем зубная паста на ваши губы и глаза, впитывая как нерожденных младенцев. Облако придется на счастье, я тряпка на вашем обеденном столу. Сегодня праздник, дамы и господа, сегодня я в очередной раз прирежусь на своем белом флаге. Вздрагивая взглядов, дергаясь от порыва собственного дыхания, дети лежат, я умываю своими внутренностями.
1: Рыбные палочки, перемешку с овощей.
0: Сейчас я буду,
1: плазмазы, я буду, я буду, я буду, я буду, я буду, я буду, я буду, я буду, я буду, я буду, я буду, я буду, я буду, я буду, я буду, я буду, я буду, я буду, я буду, я буду, я буду, я буду, я буду, я буду, я буду, я буду, я буду, я буду, я буду, я буду, я буду, я буду, я буду, я буду, я буду, я буду, я буду, я буду, я буду, я буду, я буду, я буду, я буду, я буду, я буду, я буду, я буду, я буду, я буду, я буду, я буду, я буду, я буду, я буду, я буду, я буду, я буду, я буду, я буду, я буду, я буду, я буду, я буду, я буду, я буду, я буду, я буду, я буду, я буду, я буду, я буду, я буду, я буду, я буду, я буду, я буду, я буду, я буду, я буду, я буду, я буду, я буду, я буду, я буду, я буду, я буду, я буду, я бу

Я бумажном мозгу. Что солнце ползет, человек раскрывает. Я небо, корга. Ребрачки в перемешку с овощами. Женская грудь, разбучка. Шкода, глаза, лёд, патекс, экспат. Голосом от холода рвётся глотка. Я покрываюсь на плод, добрый, добрый, дикий. Кут по рекам, странные стены в складках кожи. Мешаю камеру, рабсиня, текст.